до плюс 16 градусов. Пасмурно, без существенных осадков. В Домбае ночью плюс 5, днем плюс 16. Облачно. В Архызе ночью всего плюс 5 градусов, днем до плюс 16, переменная облачность. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: забудешь про меня.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. Министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии Владимир Нефедов встретился с выпускниками образовательных организаций системы МВД России, прибывшими для дальнейшего прохождения службы в органы внутренних дел республики. Министр лично поздравил молодых офицеров с успешным окончанием учебы и началом профессионального пути. В своем обращении Владимир Ильич отметил, что служба в полиции – это высокое призвание, требующее мужества, честности, самоотверженности и глубокого понимания ответственности перед законом и людьми. Он призвал молодых офицеров всегда помнить о долге перед народом, который они призваны защищать. В текущем году ряды органов внутренних дел Карачаево-Черкесии пополнили 17 молодых сотрудников, которые окончили ведомственные учебные заведения МВД России и будут нести службу в оперативных подразделениях, участковых уполномоченных полиции, следствии и дознании аппарата МВД по республике, а также территориальных органов МВД России на районном уровне. За каждым из них закреплен наставник. 18-летний житель станицы Зеленчукская стал фигурантом уголовного дела о нелегальном обороте банковских карт. Молодого человека подозревают в том, что в ноябре 2025 года он передал банковскую карту и данные к ней неизвестному лицу за денежное вознаграждение. Преступление выявлено и раскрыто сотрудниками уголовного розыска. Полицейские и следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности. МВД по Карачаево-Черкесии информирует. Важно понимать, что, передавая свою банковскую карту посторонним лицам, вы рискуете стать соучастником преступлений. Мошенничество, отмывание денег, незаконные финансовые операции – это лишь некоторые из возможных последствий. Не рискуйте своим будущим ради сомнительной выгоды. В Карачаево-Черкесии полицейские выявили факт вовлечения несовершеннолетнего в незаконное распространение наркотиков. Сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России Карачаевский установлено, что 16-летний житель города Карачаевска забрал из тайника в Черкеске наркотическое вещество, с помощью электронных весов расфасовал его и оборудовал 6 тайников закладок на территории республиканской столицы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что к совершению данного преступления несовершеннолетнего привлек 18-летний житель Карачаевска. Именно он передал подростку электронные весы, упаковочные zip-пакеты и дал инструкции и советы по соблюдению мер конспирации при оборудовании закладок. По данным фактам проводятся проверки. В отдел МВД России по городу Черкесску обратилась 29-летняя жительница города. Она сообщила о хищении денежных средств в период с февраля по август текущего года. Согласно заключению бухгалтерской экспертизы, сумма причиненного ущерба составила 286 859 рублей. Полицейскими установлена подозреваемая. Ею оказалась 44-летняя местная жительница, работавшая продавцом-кассиром в данном магазине. Подозреваемая систематически вносила в учетные данные заведомо ложную информацию о количестве реализованных товаров, отражая лишь часть фактически проданных позиций. Разницу между полученной от покупателей суммой и стоимостью товара, указанной в учете, она присваивала. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Это цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению Года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем об одном из центральных столпов культурного кода Кавказа – уважении к старшим. Для жителей Чечни, Ингушетии, Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии – это не просто формальная вежливость, а фундамент мировоззрения. Здесь возраст – это эквивалент социального капитала. Чем старше человек, тем выше его статус в общине и семье. Это глубоко укоренено в адатах, неписанных законах и передается из поколения в поколение. Старейшина, аксакал – это не просто пожилой человек. Это носитель исторической памяти, судья в спорах и главный советник. Уважение к старшим на Кавказе проявляется в мелочах. Первое правило – это встать при входе. Это, пожалуй, самое наглядное проявление уважения. Когда в комнату, где вы сидите, входит человек значительно старше вас, будь то мужчина или женщина, необходимо встать. Правило работает не только дома, но и в общественных местах. На улице, в транспорте, кафе, офисах, поликлиниках. На Кавказе также существует четкая иерархия при ходьбе и рассадке. Старший всегда идет впереди или справа. Если идут по узкой дороге, старший всегда впереди. При входе в помещение первым пропускают старшего. В общественном транспорте уступать место пожилым – это необсуждаемая обязанность. Есть и правила приветствия. Первым всегда здоровается младший со старшим. Если вы видите группу людей, где есть пожилой человек, сначала поприветствуйте его, а затем остальных. К пожилым людям принято обращаться уважительно. Часто используют приставки «дядя», «дедушка» или, например, «хаджи», если человек совершил паломничество. Отдельная история – кавказское застолье. Это не просто прием пищи, это священное действие. И главную роль в нем играет возраст. Если вас пригласили в кавказский дом, помните о следующих правилах. Никогда не садитесь во главе стола или на почетное место. Обычно оно находится в торце комнаты подальше от входа, пока вам его не укажут. Эти места зарезервированы для старейшин и самых уважаемых гостей. Важно соблюдать очередность трапезы. Не тянитесь к еде первым, трапеза начинается после того, как первый кусок возьмет самый старший за столом. Если за столом произносится тост старшим, нужно внимательно слушать, не перебивая и не отвлекаясь на смартфон. Существует и строгий порядок тостов, а нарушение этой последовательности считается серьезным проступком. Вставать из-за стола раньше старшего тоже считается дурным тоном. Если вам крайне необходимо уйти, нужно вежливо попросить разрешения у самого старшего участника застолья. Разговор с аксакалом – это искусство. Пожилые люди на Кавказе часто обладают феноменальной памятью и любят рассказывать истории. Золотые правила диалога – слушайте больше, чем говорите. На Кавказе ценится умение слушать. Не перебивайте, даже если рассказ кажется вам затянутым. Избегайте споров, даже если вы не согласны с мнением пожилого человека – по какому-то вопросу не стоит вступать в жаркую дискуссию. Легче мягко сменить тему или вежливо промолчать. Соблюдайте дистанцию. Не стоит похлопывать пожилого человека по плечу или вести себя излишне фамильярно. Есть и темы табу. Не задавайте прямых вопросов о личной жизни женщин семьи, о доходах или о болезненных страницах истории, если собеседник сам не начал эту тему. Курение в присутствии старших на Кавказе избегают. Это считается верхом неприличия. Громкий смех и вызывающее поведение в присутствии старейшин воспринимается как невоспитанность. Слишком открытая одежда, например, шорты, майки, тоже могут быть восприняты как неуважение к обществу, особенно к его старшей части.
Никогда не прерывайте речь старшего, даже если вы спешите. Дайте ему закончить мысль. Отношение к старшим на Кавказе – это не просто набор правил, это философия жизни, в которой каждый человек знает свое место и чувствует свою ценность в любом возрасте. Соблюдая этикет, вы проявляете не слабость, а показываете воспитание и уважение. В культуре, где возраст почитается, мудрость ценится превыше всего. Помните, на Кавказе говорят, что старик в доме – это сокровище. И это не просто слова. И это все, о чем я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. Еще больше о традициях и культуре народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 25 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 13, днем плюс 18 градусов, облачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 16 градусов, пасмурно, без существенных осадков. В Домбае ночью плюс 5, днем плюс 16, облачно. В Архызе ночью всего плюс 5 градусов, днем до плюс 16, переменная облачность. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я рада представить вам новый выпуск нашего радиоцикла «Моя республика». Это цикл передач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению объявленного в республике главой региона Рашидом Темрезовым Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в проведение в России Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу, каким было древнее жилище черкесов. Черкесская адыгская усадьба обычно состояла из трех дворов в общей ограде, при этом каждый ее двор был огорожен от другого. Центральное место в усадьбе занимал унешха – большой дом, где жила вся семья. Он располагался в главном дворе, боком ко входу с улицы. Адыги возводили жилища из плетенных конструкций, а камень не использовали, чтобы никто не мог заподозрить их в трусости и желании спрятаться от какой-либо опасности. В строительстве адыги не применяли ни гвозди, ни металлические скобы, а отдельные элементы скрепляли путем простой врубки. Дом несколько раз обмазывали снаружи и изнутри глиной, смешанной с соломой, после чего белили. Крышу, как правило, четырехскатную, покрывали камышом, соломой или осокой, а чтобы защитить дом от дождя и зноя, по его периметру сооружали специальный навес на вбитых в землю деревянных колоннах. Внутри адыгский дом был разделен на две половины с двумя отдельными входами – правую для мужчин и левую для женщин. Такое устройство позволяло молодым женщинам соблюдать обычаи избегания и не показываться на глаза старшим мужчинам. Интерьер адыгского жилища был скромен. Обязательным атрибутом был очаг с отводной трубой, дымарем, обмазанной глиной. Обычный набор мебели включал в себя низкие деревянные диваны, покрытые циновками и подушками, скамейки, табуретки, маленькие столики с тремя ножками. Разнообразную утварь хранили в открытых настенных шкафах. Черкесы были знамениты своим радушием. Всякого гостя они считали священным, независимо от его веры и национальности. Поэтому на самом удобном месте центрального двора возводили гостевой дом. Рядом с ним находилась коновязь – ветвистое дерево, под тенью которого путник мог отдохнуть. Двери гостевого дома были открыты днем и ночью, и гость мог зайти в него в любое время. Как отмечал польский офицер и мемуарист Теофил Лапинский, путник может проехать всю страну насквозь без копейки денег, и нигде его не задержат, и в каком дворе, куда он зайдет, он найдет кров, постель и еду для себя, стойло и корм для своей лошади. Можно не спрашивать разрешения, сойти с лошади перед саклей и войти в нее. Таков обычай. Адыгский писатель Адиль Гирей Кишев писал: «Кунацкая, приют для гостей, для черкеса то же, что кофейни, клубы, трактиры в Европе. С той огромной разницей, что в кунацкую даром входит всякий желающий. В ней черкесы едят, веселятся, обсуждают свои дела и набираются новостей от гостя в таком количестве, что их не уместишь даже на столбцах любой газеты». К главному двору примыкали скотный двор с сараем и плетеными яслями для корма и хозяйственный двор, где располагались все постройки для молотьбы и просушки зерна. Отхожие места устраивали где-нибудь в отдаленном углу усадьбы. Их, как правило, всегда было два – отдельно для мужчин и для женщин. Это все, что мы успеваем вам рассказать в этом выпуске. Но мы обязательно продолжим знакомство с историей, культурой и традициями.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Черкесские, 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Мэр Черкесска Алексей Баскаев сообщил о завершении работ по благоустройству во дворах на улице Калантаевского 39, 41, 43 и Октябрьской 21, 23. По его словам, жители обновлением территории довольны. Во дворе на улице Умаралиева 18, 20 уже обустроены проезды и парковки, установлены фонари и лавочки, появились детская и спортивная площадки. Сейчас укладывают резиновое покрытие. Работы также идут на улице Октябрьской, 380, Лободина 84, 86, 86А и Космонавтов 2А. Всего в этом году в рамках муниципальной программы и проекта «Городская среда» планируется благоустроить дворы у 13 многоквартирных домов. Добавим, что накануне глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов сообщил о завершении благоустройства трех общественных пространств в ауле Адыгехабль, Кумыше и Койдане. Всего же в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в республике благоустроят 18 общественных территорий. Республика присоединилась к Всероссийскому месяцу профориентации. В Черкесске открылся форум «Россия. Мои горизонты». Его участники – школьники, педагоги, представители колледжей и работодатели. Участники познакомятся с востребованными профессиями и возможностями профессионального образования в сфере экономики, бухгалтерского учета, логистики и медиа. Региональный форум проходит в рамках единой модели профориентации и проекта «Билет в будущее», помогая школьникам сделать более осознанный выбор будущей профессии. Армрестлеры из Карачаево-Черкесии триумфально выступили на чемпионате страны. В Елабуге соревновались 300 ведущих спортсменов из 25 регионов России. Золотые призеры в вольном стиле – Ислам Татаркулов и Ислам Лайпанов. Серебряные призеры – Роберт Батчаев, Алан Ачебаев и Арсен Мусалаев. Бронза – у Даута Джанкюзова, Назима Бастанова и Азамата Баташева. В классическом стиле бронзовые призеры Шамиль Балачиев и Салим Семенов. Спортсмены, занявшие первые и вторые места, получили право представить страну на чемпионате мира по борьбе на поясах, который пройдет в ноябре в Казани. Тренеры Дахир Лайпанов, Ислам Хапаев, Мурат Татаркулов, Руслан Хватыш, Идрис Абзеев и Ансар Татаркулов. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В субботу 26 сентября состоятся открытые конно-спортивные соревнования, посвященные памяти Джошарбека Борисовича Узденова, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва и первого руководителя Министерства природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии. Всю свою деятельность на региональном и федеральном уровне он посвятил сохранению уникальных природных богатств республики, а также заботе и помощи тем, кто в этом нуждался. Участники продемонстрируют мастерство, выносливость и силу своих лошадей, а также поборются за призовые места. Место проведения скачек – ипподром в Усть-Джигуте, восточная часть города, выезд в аул Новая Джигута. Начало соревнований – в субботу 26 сентября в 13:00. В Стамбуле прошел чемпионат Евразии по грэпплингу AIGA Global Series, собравший сильнейших спортсменов из разных стран. Представители Карачаева-Черкесии показали отличную подготовку и завоевали сразу несколько наград. Золото у Рамиля Жирова, 16-17 лет, весовая категория до 76 килограммов. Золотым медалистом стал Аслан Бадраков, категория старше 18, вес до 62 килограммов. Награда высшей пробы и у Эльдара Лайпанова, возраст старше 18, весовая категория до 66. Серебро у Шамсудина Каблахова, 16-17 лет, до 76 килограммов. Бронза у Ибрагима Каблахова, старше 18 лет, до 17 килограммов. Тренирует спортсменов Рустам Кемрюгов. Кроме того, золото в категории старше 18 лет, до 71 килограмма, завоевал Амир Хабичев. Тренер Александр Папандопула. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Шамиль Тамбиев стал серебряным призером 11-го международного турнира по вольной борьбе памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Соревнования прошли в Грозном при участии 173 спортсменов из разных стран. На соревнованиях Шамиль провел 4 поединка в весовой категории до 97 килограммов и в трех одержал победу. Тренер Хаджимурат Ибрагимов. В Черкесске пройдет турнир по стрельбе из лука памяти Арсена Балова. Мероприятие намечено на 17 октября и пройдет в Дворце спорта «Юбилейный» в Черкесске. Это будет открытый турнир «Мемориал Арсена Балова». Соревнования посвящены 30-летию со дня смерти заслуженного тренера СССР, более 20 лет возглавлявшего национальную сборную. К участию приглашают спортсменов от 10 лет, как мужчин, так и женщин. Соревнования пройдут на дистанции 18 метров в трех классах лука. Участие бесплатное. Заявки принимаются до 14 октября по телефону 8-963-288-83-33. Организатор АНО Академия спорта. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. В Республиканской спортивной школе по конному спорту прошли соревнования «Финал летнего кубка КЧР». В соревнованиях приняли участие спортсмены из Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии, а также городов Железноводска, Ставрополя и Пятигорска. Достойно представили принимающую сторону Карачаева-Черкесию воспитанники Республиканской спортивной школы. Вот результаты их выступлений. Маршрут номер один, высота 70 сантиметров, зачет дети. Серебро у Лины Салпагаровой на лошади Армани. Бронза у Набил Русова на лошади Идальго. Маршрут номер пять, высота препятствий 105 сантиметров, зачет общий. Бронза у Софии Таранниковой на лошади Армани. Поздравляем юных спортсменов и желаем новых достижений. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 26 00785.

0: 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: в Зеленчукской, 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Мэр Черкесска Алексей Баскаев сообщил о завершении работ по благоустройству во дворах на улице Калантаевского 39, 41, 43 и Октябрьской 21, 23. По его словам, жители обновлением территории довольны. Во дворе на улице Умара Алиева 18-20 уже обустроены проезды и парковки, установлены фонари и лавочки, появились детская и спортивная площадки. Сейчас укладывают резиновое покрытие. Работы также идут на улице Октябрьской 380, Лободина 84, 86, 86А и Космонавтов 2А. Всего в этом году в рамках муниципальной программы и проекта «Городская среда» планируется благоустроить дворы у 13 многоквартирных домов. Добавим, что накануне глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов сообщил о завершении благоустройства трех общественных пространств в ауле Адыгехабль, Кумыше и Койдане. Всего же в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в республике благоустроят 18 общественных территорий. Республика присоединилась к Всероссийскому месяцу профориентации. В Черкесске открылся форум «Россия. Мои горизонты». Его участники – школьники, педагоги, представители колледжей и работодатели. Участники познакомятся с востребованными профессиями и возможностями профессионального образования в сфере экономики, бухгалтерского учета, логистики и медиа. Региональный форум проходит в рамках единой модели профориентации и проекта «Билет в будущее», помогая школьникам сделать более осознанный выбор будущей профессии. Армрестлеры из Карачаево-Черкесии триумфально выступили на чемпионате страны. В Елабуге соревновались 300 ведущих спортсменов из 25 регионов России. Золотые призеры в вольном стиле – Ислам Татаркулов и Ислам Лайпанов. Серебряные призеры – Роберт Батчаев, Алан Ачебаев и Арсен Мусалаев. Бронза – у Даута Джанкюзова, Назима Бастанова и Азамата Баташева. В классическом стиле бронзовые призеры Шамиль Балачиев и Салим Семенов. Спортсмены, занявшие первые и вторые места, получили право представить страну на чемпионате мира по борьбе на поясах, который пройдет в ноябре в Казани. Тренеры – Дахир Лайпанов, Ислам Хапаев, Мурат Татаркулов, Руслан Хватыш, Идрис Абзеев и Ансар Татаркулов. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: 1 октября в 18:30 в Государственной филармонии КЧР, улица Первомайская, 26, пройдет концерт «Осенняя симфония», посвященный Международному дню музыки. На сцене вокально-классическая группа «Вдохновение» и камерный ансамбль «Джанклыч». В программе произведения Рахманинова, Глинки, Шуберта и Пахмутовой. Билеты в кассе филармонии и на Яндекс.Афише. Справки по телефону 26 55 25. Льготы уточняйте в кассе.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 25 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 13, днем плюс 18 градусов, облачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 16 градусов, пасмурно, без существенных осадков. В Домбае ночью плюс 5, днем плюс 16, облачно. В Архызе ночью всего плюс 5 градусов, днем до плюс 16, переменная облачность. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Архизе 9.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В дагестанском Хасавюрте на свет появилась первая тройня за последние 10 лет. На свет появились девочка и двое мальчиков. Младенцы появились на свет посредством кесарева сечения. Сопровождение мамы медиками в перинатальном центре Хасавюрта на всех этапах беременности позволило избежать осложнений. Теперь в многодетной семье 6 малышей. У родителей ранее родилась двойня и еще один ребенок. Ингушетия. 26 сентября в Магасе на территории этнографического музея «Башня Согласия» пройдет гастрономический фестиваль-конкурс, посвященный традиционным ингушским продуктам. Участники поборются за звание лучших в двух номинациях – «Лучший ингушский мед» и «Лучшая ингушская халва». Свои продукты представят пчеловоды, фермеры, предприятия общепита и домохозяйки. Жюри оценит качество, разнообразие и соблюдение санитарных требований. Кабардино-Балкария. Первый в стране ономастический диктант написали в Национальной библиотеке Кабардино-Балкарии студенты, журналисты и общественники. Ономастика – наука о собственных именах. Главной темой диктанта стали названия городов, рек и местностей. Диктант содержит 30 тестов, 20 из них по России и 10 касаются топонимов Кабардино-Балкарии. Для проведения диктанта был создан сайт. Проект «Топонимы России Кабардино-Балкарии», в рамках которого прошел диктант, получил грант президента России. Карачаево-Черкесия. Россияне стали чаще путешествовать по своему или соседнему региону. На такие поездки приходится каждое пятое бронирование отелей. Это подтверждение того, что новые точки притяжения, которые создаются в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», работают. Они меняют привычки миллионов семей, открывают малые города и формируют новую культуру путешествий. А путешествовать по Карачаево-Черкесии местным жителям еще и выгодно. Например, на всесезонном курорте Архыз для местных действует скидка 30% на все базовые туристические и горнолыжные тарифы, в том числе на скипасы на канатных дорогах. При покупке нужно показать паспорт с пропиской в Карачаево-Черкесской республике. Северная Осетия. Сберлизинг поставил в Северную Осетию 37 новых «Газелей» на сумму 212 миллионов рублей. Новые автобусы поступили в кратчайшие сроки и уже выведены на городские и региональные маршруты. В поставку входят пассажирские автобусы «Газель Некс», рассчитанные на 17 человек. Техника оснащена бензиновыми и газовыми двигателями. Возможность работы на газе значительно снижает расход топлива и сокращает расходы бюджета. Автобусы полностью адаптированы под современные стандарты комфорта, безопасности и экостандарта, что помогает снизить нагрузку на окружающую среду. Ставропольский край. 3 октября в Ставрополе состоится международный фестиваль Русского географического общества. Организаторами выступают Русское географическое общество, Северокавказский федеральный университет и администрация города Ставрополя. Программа фестиваля включает культурные подворья народов России и мира, выступления творческих коллективов. Гости смогут принять участие в мастер-классах по национальным ремеслам, викторинах и конкурсах с призами, посмотреть документальные фильмы в формате виртуальной реальности, попробовать блюда национальной кухни, познакомиться с культурными особенностями разных стран. Чечня. В Чечне на 16-м километре автодороги Грозный-Ведено границы Дагестана открыли мост через реку Аргун, рассчитанный на свыше 78 тысяч автомобилей в сутки. Весной в результате сильнейших ливней и резкого подъема уровня воды сооружение было сильно повреждено. Стройка велась в круглосуточном режиме, и объект был восстановлен всего за 6 месяцев, вдвое быстрее изначального плана. Мост имеет стратегическое значение, поскольку связывает всю восточную часть Чечни со столицей. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: так можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Это цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению Года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем об одном из центральных столпов культурного кода Кавказа – уважении к старшим. Для жителей Чечни, Ингушетии, Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии – это не просто формальная вежливость, а фундамент мировоззрения. Здесь возраст – это эквивалент социального капитала. Чем старше человек, тем выше его статус в общине и семье. Это глубоко укоренено в адатах, неписанных законах и передается из поколения в поколение. Старейшина, аксакал – это не просто пожилой человек. Это носитель исторической памяти, судья в спорах и главный советник. Уважение к старшим на Кавказе проявляется в мелочах. Первое правило – это встать при входе. Это, пожалуй, самое наглядное проявление уважения. Когда в комнату, где вы сидите, входит человек значительно старше вас, будь то мужчина или женщина, необходимо встать. Правило работает не только дома, но и в общественных местах. На улице, в транспорте, кафе, офисах, поликлиниках. На Кавказе также существует четкая иерархия при ходьбе и рассадке. Старший всегда идет впереди или справа. Если идут по узкой дороге, старший всегда впереди. При входе в помещение первым пропускают старшего. В общественном транспорте уступать место пожилым – это необсуждаемая обязанность. Есть и правила

на следующих правилах. Никогда не садитесь во главе стола или на почетное место. Обычно оно находится в торце комнаты подальше от входа, пока вам его не укажут. Эти места зарезервированы для старейшин и самых уважаемых гостей. Важно соблюдать очередность трапезы. Не тянитесь к еде первым, трапеза начинается после того, как первый кусок возьмет самый старший за столом. Если за столом произносится тост старшим, нужно внимательно слушать, не перебивая и не отвлекаясь на смартфон. Существует и строгий порядок тостов, а нарушение этой последовательности считается серьезным проступком. Вставать из-за стола раньше старшего тоже считается дурным тоном. Если вам крайне необходимо уйти, нужно вежливо попросить разрешения у самого старшего участника застолья. Разговор с аксакалом – это искусство. Пожилые люди на Кавказе часто обладают феноменальной памятью и любят рассказывать истории. Золотые правила диалога – слушайте больше, чем говорите. На Кавказе ценится умение слушать. Не перебивайте, даже если рассказ кажется вам затянутым. Избегайте споров, даже если вы не согласны с мнением пожилого человека – по какому-то вопросу не стоит вступать в жаркую дискуссию. Легче мягко сменить тему или вежливо промолчать. Соблюдайте дистанцию. Не стоит похлопывать пожилого человека по плечу или вести себя излишне фамильярно. Есть и темы табу. Не задавайте прямых вопросов о личной жизни женщин семьи, о доходах или о болезненных страницах истории, если собеседник сам не начал эту тему. Курение в присутствии старших на Кавказе избегают. Это считается верхом неприличия. Громкий смех и вызывающее поведение в присутствии старейшин воспринимается как невоспитанность. Слишком открытая одежда, например, шорты, майки, тоже могут быть восприняты как неуважение к обществу, особенно к его старшей части. Никогда не прерывайте речь старшего, даже если вы спешите. Дайте ему закончить мысль. Отношение к старшим на Кавказе – это не просто набор правил, это философия жизни, в которой каждый человек знает свое место и чувствует свою ценность в любом возрасте. Соблюдая этикет, вы проявляете не слабость, а показываете воспитание и уважение. В культуре, где возраст почитается, мудрость ценится превыше всего. Помните, на Кавказе говорят, что старик в доме – это сокровище. И это не просто слова. И это все, о чем я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. Еще больше о традициях и культуре народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках.

0: Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение к браку.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса
3: или потеря багажа – все под контролем.
2: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте! В субботу 26 сентября состоятся открытые конно-спортивные соревнования, посвященные памяти Джошарбека Борисовича Узденова, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва и первого руководителя Министерства природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии. Всю свою деятельность на региональном и федеральном уровне он посвятил сохранению уникальных природных богатств республики, а также заботе и помощи тем, кто в этом нуждался. Участники продемонстрируют мастерство, выносливость и силу своих лошадей, а также поборются за призовые места. Место проведения скачек – ипподром в Усть-Джигуте, восточная часть города, выезд в аул Новая Джигута. Начало соревнований – в субботу 26 сентября в 13:00. В Стамбуле прошел чемпионат Евразии по грэпплингу AIGA Global Series, собравший сильнейших спортсменов из разных стран. Представители Карачаева-Черкесии показали отличную подготовку и завоевали сразу несколько наград. Золото у Рамиля Жирова, 16-17 лет, весовая категория до 76 килограммов. Золотым медалистом стал Аслан Бадраков, категория старше 18, вес до 62 килограммов. Награда высшей пробы и у Эльдара Лайпанова, возраст старше 18, весовая категория до 66. Серебро у Шамсудина Каблахова, 16-17 лет, до 76 килограммов. Бронза у Ибрагима Каблахова, старше 18 лет, до 17 килограммов. Тренирует спортсменов Рустам Кемрюгов. Кроме того, золото в категории старше 18 лет до 71 килограмма завоевал Амир Хабичев. Тренер Александр Папандопула. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Шамиль Тамбиев стал серебряным призером 11-го международного турнира по вольной борьбе памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Соревнования прошли в Грозном при участии 173 спортсменов из разных стран. На соревнованиях Шамиль провел 4 поединка в весовой категории до 97 килограммов и в трех одержал победу. Тренер Хаджимурат Ибрагимов. В Черкесске пройдет турнир по стрельбе из лука памяти Арсена Балова. Мероприятие намечено на 17 октября и пройдет в Дворце спорта «Юбилейный» в Черкесске. Это будет открытый турнир «Мемориал Арсена Балова». Соревнования посвящены 30-летию со дня смерти заслуженного тренера СССР, более 20 лет возглавлявшего национальную сборную. К участию приглашают спортсменов от 10 лет, как мужчин, так и женщин. Соревнования пройдут на дистанции 18 метров в трех классах лука. Участие бесплатное. Заявки принимаются до 14 октября по телефону 8-963-288-83-33. Организатор АНО Академия спорта. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. В Республиканской спортивной школе по конному спорту прошли соревнования в финал летнего кубка КЧР. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии, а также городов Железноводска, Ставрополя и Пятигорска. Достойно представили принимающую сторону Карачаева-Черкесию воспитанники Республиканской спортивной школы. Вот результаты их выступлений. Маршрут номер один, высота 70 сантиметров, зачет дети. Серебро у Лины Салпагаровой на лошади Армани. Бронза у Набил Русова на лошади Идальго. Маршрут номер пять, высота препятствий 105 сантиметров, зачет общий. Бронза у Софии Таранниковой на лошади Армани. Поздравляем юных спортсменов и желаем новых достижений. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Это цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению Года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем об одном из центральных столпов культурного кода Кавказа – уважении к старшим. Для жителей Чечни, Ингушетии, Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии – это не просто формальная вежливость, а фундамент мировоззрения. Здесь возраст – это эквивалент социального капитала. Чем старше человек, тем выше его статус в общине и семье. Это глубоко укоренено в адатах, неписанных законах, и передается из поколения в поколение. Старейшина, аксакал – это не просто пожилой человек. Это носитель исторической памяти, судья в спорах и главный советник. Уважение к старшим на Кавказе проявляется в мелочах. Первое правило – это встать при входе. Это, пожалуй, самое наглядное проявление уважения. Когда в комнату, где вы сидите, входит человек значительно старше вас, будь то мужчина или женщина, необходимо встать. Правило работает не только дома, но и в общественных местах. На улице, в транспорте, кафе, офисах, поликлиниках. На Кавказе также существует четкая иерархия при ходьбе и рассадке. Старший всегда идет впереди или справа. Если идут по узкой дороге, старший всегда впереди. При входе в помещение первым пропускают старшего. В общественном транспорте уступать место пожилым – это необсуждаемая обязанность. Есть и правило приветствия. Первым всегда здоровается младший со старшим. Если вы видите группу людей, где есть пожилой человек, сначала поприветствуйте его, а затем остальных. К пожилым людям принято обращаться уважительно. Часто используют приставки «дядя», «дедушка» или, например, «хаджи», если человек совершил паломничество. Отдельная история – кавказское застолье. Это не просто прием пищи, это священнодействие. И главную роль в нем играет возраст. Если вас пригласили в кавказский дом, помните о

а нарушение этой последовательности считается серьезным проступком. Вставать из-за стола раньше старшего тоже считается дурным тоном. Если вам крайне необходимо уйти, нужно вежливо попросить разрешения у самого старшего участника застолья. Разговор с аксакалом – это искусство. Пожилые люди на Кавказе часто обладают феноменальной памятью и любят рассказывать истории. Золотые правила диалога – слушайте больше, чем говорите. На Кавказе ценится умение слушать. Не перебивайте, даже если рассказ кажется вам затянутым. Избегайте споров, даже если вы не согласны с мнением пожилого человека по какому-то вопросу, не стоит вступать в жаркую дискуссию. Легче мягко сменить тему или вежливо промолчать. Соблюдайте дистанцию. Не стоит похлопывать пожилого человека по плечу или вести себя излишне фамильярно. Есть и темы табу. Не задавайте прямых вопросов о личной жизни женщин семьи, о доходах или о болезненных страницах истории, если собеседник сам не начал эту тему. Курение в присутствии старших на Кавказе избегают. Это считается верхом неприличия. Громкий смех и вызывающее поведение в присутствии старейшин воспринимается как невоспитанность. Слишком открытая одежда, например, шорты, майки, тоже могут быть восприняты как неуважение к обществу, особенно к его старшей части. Никогда не прерывайте речь старшего, даже если вы спешите. Дайте ему закончить мысль. Отношение к старшим на Кавказе – это не просто набор правил, это философия жизни, в которой каждый человек знает свое место и чувствует свою ценность в любом возрасте. Соблюдая этикет, вы проявляете не слабость, а показываете воспитание и уважение. Культуре, где возраст почитается, мудрость ценится превыше всего. Помните, на Кавказе говорят, что старик в доме – это сокровище. И это не просто слова. И это все, о чем я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. Еще больше о традициях и культуре народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках.

0: «Маяки 5».
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: в Зеленчукской полке.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В учреждениях культуры сразу 5 муниципальных районов и округов Карачаево-Черкесии долгожданное пополнение. По программе «Земский работник культуры» новые преподаватели пришли работать в детские школы искусств в ПСЖ и Кардоникской, детские музыкальные школы в Тиберде и Ударном и в Дом культуры в Учкулане. Специалисты прошли конкурсный отбор и уже приступили к работе. Каждому земскому работнику культуры полагается единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей. В числе первых земских работников культуры Диана Гидеева, выпускница Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова, теперь преподает игру на скрипке маленьким жителям Тиберды. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов отметил, в год духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесской республики особенно отрадно видеть, как на селе и в малых городах появляются профессионалы. Именно они помогают сохранить родную культуру, открывать детям дорогу в мир искусства и делать культурную жизнь небольших населенных пунктов богаче и разнообразнее. От всей души желаю удачи нашим первопроходцам. В штабе общественной поддержки «Единой России» в Черкесске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных работников, который будет отмечаться 27 сентября. Воспитателям вручили почетные грамоты Президиума Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики за многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство и вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения. Также педагогов наградили грамотами регионального отделения «Единой России» за профессионализм, преданность педагогическому делу и участие в реализации партийных проектов. В Малокарачаевском районе прошла ярмарка вакансий для ветеранов СВО. Ее организовали кадровый центр Карачаево-Черкесской Республики и филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Участие в мероприятии приняли ветераны специальной военной операции. Специалисты рассказали им об актуальных вакансиях и возможностях трудоустройства. Особое внимание было уделено дополнительным мерам поддержки. Ветеранам разъяснили порядок получения государственной помощи на основании социального контракта, а также проинформировали о возможности пройти профессиональное обучение по различным направлениям. Ряд ветеранов приступит к обучению по программе «Оператор ЭВМ».
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: «Маяки-5».
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В субботу 26 сентября состоятся открытые конно-спортивные соревнования, посвященные памяти Джошарбека Борисовича Узденова, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва и первого руководителя Министерства природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии. Всю свою деятельность на региональном и федеральном уровне он посвятил сохранению уникальных природных богатств республики, а также заботе и помощи тем, кто в этом нуждался. Участники продемонстрируют мастерство, выносливость и силу своих лошадей, а также поборются за призовые места. Место проведения скачек – ипподром в Усть-Джигуте, восточная часть города, выезд в аул Новая Джигута. Начало соревнований – в субботу 26 сентября в 13:00. В Стамбуле прошел чемпионат Евразии по грэпплингу AIGA Global Series, собравший сильнейших спортсменов из разных стран. Представители Карачаева-Черкесии показали отличную подготовку и завоевали сразу несколько наград. Золото у Рамиля Жирова, 16-17 лет, весовая категория до 76 килограммов. Золотым медалистом стал Аслан Бадраков, категория старше 18, вес до 62 килограммов. Награда высшей пробы и у Эльдара Лайпанова, возраст старше 18, весовая категория до 66. Серебро у Шамсудина Каблахова, 16-17 лет, до 76 килограммов. Бронза у Ибрагима Каблахова, старше 18 лет, до 17 килограммов. Тренирует спортсменов Рустам Кемрюгов. Кроме того, золото в категории старше 18 лет, до 71 килограмма, завоевал Амир Хабичев. Тренер Александр Папандопула. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Шамиль Тамбиев стал серебряным призером 11-го международного турнира по вольной борьбе памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Соревнования прошли в Грозном при участии 173 спортсменов из разных стран. На соревнованиях Шамиль провел 4 поединка в весовой категории до 97 килограммов и в трех одержал победу. Тренер Хаджимурат Ибрагимов. В Черкесске пройдет турнир по стрельбе из лука памяти Арсена Балова. Мероприятие намечено на 17 октября и пройдет в Дворце спорта «Юбилейный» в Черкесске. Это будет открытый турнир-мемориал Арсена Балова. Соревнования посвящены 30-летию со дня смерти заслуженного тренера СССР, более 20 лет возглавлявшего национальную сборную. К участию приглашают спортсменов от 10 лет, как мужчин, так и женщин. Соревнования пройдут на дистанции 18 метров в трех классах лука. Участие бесплатное. Заявки принимаются до 14 октября по телефону 8-963-288-83-33. Организатор АНО Академия спорта. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. В Республиканской спортивной школе по конному спорту прошли соревнования «Финал летнего кубка КЧР». В соревнованиях приняли участие спортсмены из Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии, а также городов Железноводска, Ставрополя и Пятигорска. Достойно представили принимающую сторону Карачаева-Черкесию воспитанники Республиканской спортивной школы. Вот результаты их выступлений. Маршрут номер один, высота 70 сантиметров, зачет дети. Серебро у Лины Салпагаровой на лошади Армани. Бронза у Набил Русова на лошади Идальго. Маршрут номер пять, высота препятствий 105 сантиметров, зачет общий. Бронза у Софии Таранниковой на лошади Армани. Поздравляем юных спортсменов и желаем новых достижений. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: «Маяки 5». Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
5: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
6: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
7: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я рада представить вам новый выпуск нашего радиоцикла «Моя Республика». Это цикл передач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению объявленного в республике главой региона Рашидом Темрезовым Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в проведение в России Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу, каким было древнее жилище черкесов. Черкесская адыгская усадьба обычно состояла из трех дворов в общей ограде, при этом каждый ее двор был огорожен от другого. Центральное место в усадьбе занимал унэшха – большой дом, где жила вся семья. Он располагался в главном дворе, боком ко входу с улицы. Адыги возводили жилища из плетенных конструкций, а камень не использовали, чтобы никто не мог заподозрить их в трусости и желании спрятаться от какой-либо опасности. В строительстве адыги не применяли ни гвозди, ни металлические скобы, а отдельные элементы скрепляли путем простой врубки. Дом несколько раз обмазывали снаружи и изнутри глиной, смешанной с соломой, после чего белили. Крышу, как правило, четырехскатную, покрывали камышом, соломой или осокой, а чтобы защитить дом от дождя и зноя, по его периметру сооружали специальный навес на вбитых в землю деревянных колоннах. Внутри адыгский дом был разделен на две половины с двумя отдельными входами – правую для мужчин и левую для женщин. Такое устройство позволяло молодым женщинам соблюдать обычаи избегания и не показываться на глаза старшим мужчинам. Интерьер адыгского жилища был скромен. Обязательным атрибутом был очаг с отводной трубой, дымарем, обмазанной глиной. Обычный набор мебели включал в себя низкие деревянные диваны, покрытые циновками и подушками, скамейки, табуретки, маленькие столики с тремя ножками. Разнообразную утварь хранили в открытых настенных шкафах. Черкесы были знамениты своим радушием. Всякого гостя они считали священным, независимо от его веры и национальности. Поэтому на самом удобном месте центрального двора возводили гостевой дом. Рядом с ним находилась коновязь – ветвистое дерево, под тенью которого путник мог отдохнуть. Двери гостевого дома были открыты днем и ночью, и гость мог зайти в него в любое время. Как отмечал польский офицер и мемуарист Теофил Лапинский, путник может проехать всю страну насквозь без копейки денег, и нигде его не задержат, и в каком дворе, куда он зайдет, он найдет кров, постель и еду для себя, стойло и корм для своей лошади. Можно не спрашивать разрешения, сойти с лошади перед саклей и войти в нее. Таков обычай. Адыгский писатель Адиль Гирей Кишев писал: «Кунацкая, приют для гостей, для черкеса то же, что кофейни, клубы, трактиры в Европе. С той огромной разницей, что в кунацкую даром входит всякий желающий. В ней черкесы едят, веселятся, обсуждают свои дела и набираются новостей от гостя в таком количестве, что их не уместишь даже на столбцах любой газеты». К главному двору примыкали скотный двор с сараем и плетеными яслями для корма и хозяйственный двор, где располагались все постройки для молотьбы и просушки зерна. Отхожие места устраивали где-нибудь в отдаленном углу усадьбы. Их, как правило, всегда было два – отдельно для мужчин и для женщин. Это все, что мы успеваем вам рассказать в этом выпуске. Но мы обязательно продолжим знакомство с историей, культурой и традициями народов Карачаево-Черкесии в наших следующих радиовыпусках. До новых встреч!

Ну что, друзья, доброго дня. Меня зовут Анна Гончарова. С пятницы всех нас с вами. Еще одна рабочая неделя подходит к завершению. Надеюсь, для многих. Ну и, конечно же, отдельные приветы полетят всем тем, кто сегодня на рабочих местах и будет трудиться в выходные. Вот вам вообще отдельный большой привет, сил. У нас впереди выходные, во всяком случае, в нашей редакции. Планируем набраться сил, чтобы вновь и, как традиционно, делиться с вами новостями, информацией о том, чем живет республика. Новостей сегодня много, неделя завершается, впереди много интересных событий, их будем анонсировать в том числе. Ну и начнем с самых важных, актуальных новостей к этой минуте. Итак, друзья, ремонт последнего участка трассы Карачаев-Скучкулан выходит на финишную прямую. Участок протяженностью более 5 километров начали благоустраивать в апреле этого года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ну а глава региона Рашид Тимрезов отметил, что на данный момент готовность объекта составляет 93%. Дорожники частично заменили основание дорожного полотна, расширили проезжую часть, уложили новый слой асфальтобетона, нанесли дорожную разметку. Осталось установить лишь новые дорожные знаки. Данная трасса – это единственная дорога, ведущая к популярному туристическому месту – живописному Махарскому ущелью. Напомним, что ремонт дороги от Карачаевска до Учкулана ведется поэтапно с 2017 года. Текущий участок заключительный. Теперь к волшебной природе Махарского ущелья, его знаменитым нарзанным водопадам и озерам можно будет добраться по безопасной и комфортной дороге. В учреждениях культуры сразу 5 муниципальных районов и округов Карачаева-Черкесии долгожданное пополнение. Новые преподаватели пришли в детские школы искусств в Псыже и Кардоникской, в детские музыкальные школы в Тиберде и Ударном, в Дом культуры в Учкулане. Специалисты прошли конкурсный отбор по программе «Земский работник культуры», подписали соглашение с Министерством культуры и организациями на местах и уже приступили к работе. Каждому земскому работнику культуры в соответствии с условиями программы полагается единовременная выплата в размере 1 миллион рублей. Одна из первых земских работников культуры в Карачаево-Черкесии – это Диана Гедеева. Она выпускница Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова, и теперь она преподает игру на скрипке маленьким жителям Тиберды. Как подчеркнул глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, в год духовного и культурного наследия народа в Карачаево-Черкесии особенно отрадно видеть, как на селе и в малых городах появляются такие увлеченные профессионалы. Именно они помогают сохранять родную культуру, открывать детям дорогу в мир искусства и делать культурную жизнь небольших населенных пунктов богаче и разнообразнее. От всей души он пожелал удачи нашим первопроходцам, первым участникам программы «Земский работник культуры». Друзья, в штабе общественной поддержки «Единой России» в Черкесске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных работников. Этот праздник будет отмечаться 27 сентября. Воспитателям со всех уголков нашей республики вручали почетные грамоты Президиум Народного собрания КЧР за многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство и вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения. Также педагогов наградили грамотами регионального отделения «Единой России» за профессионализм, преданность педагогическому делу и участие в реализации партийных проектов. Для гостей выступили юные артисты республики с музыкальными номерами. Добавим, что День воспитателя и всех дошкольных работников отмечается 27 сентября. В этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге на Васильевском острове был открыт первый в России детский сад. Ну что, друзья, мы продолжим новости. Делиться ими буду через несколько минут. Пока небольшая музыкальная пауза и, конечно же, теплые поздравления всем воспитателям и дошкольным работникам. Также тем, кто трудится в пищеблоках, медицинских отделах, в детских садах, в администрациях. Ну и, конечно же, воспитателям, младшим воспитателям. Отдельный большой привет. Спасибо за то, что вы делаете. Спасибо, что вы вкладываете душу и воспитывайте наше подрастающее поколение, будущее нашей страны.

Друзья, продолжаем знакомиться с информационной повесткой о том, что важного и интересного происходит в регионе. Продолжу рассказывать. Новости из республиканской столицы. Накануне мэр города Алексей Баскаев в социальных сетях сообщил о завершении работ по благоустройству во дворах на улице Калантаевского 39, 41, 43, по улице Октябрьской 21 и 23. По его словам, жители обновлением территории довольны. Так, во дворе на улице Умара Алиева 18 и 20 уже обустроены проезды и парковки, установлены фонари и лавочки, появились детская и спортивная площадки. Сейчас укладывают резиновое покрытие. Работы также идут на улице Октябрьской 380, на Лободина 84, 86, 86А и по улице Космонавтов 2А. Всего в этом году в рамках муниципальной программы и проекта «Городская среда» планируется благоустроить два Черкеска. Добавлю, что накануне глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов сообщал о завершении благоустройства трех общественных пространств в ауле Адыгихаб.

Кумыше и Кайдане. Всего же в рамках проекта формирования комфортной городской среды в этом году в нашей республике благоустроят 18 общественных территорий. На 11 из них работы уже завершены. Ну и если мы обратились к муниципалитетам, новость из Малокарачаевского района. Там прошла очередная ярмарка вакансий для ветеранов специальной военной операции. Аналогичные мероприятия проходят во всех муниципалитетах, городах и районах. Так вот, друзья, ярмарку вакансий в Малокарачаевском районе организовали кадровый центр КЧР и филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Участие в мероприятии приняли ветераны специальной военной операции. Специалисты рассказали им об актуальных вакансиях и возможностях трудоустройства. Особое внимание уделили дополнительным мерам поддержки. Так, ветеранам разъяснили порядок получения государственной помощи на основании социального контракта, а также проинформировали о возможности пройти профессиональное обучение по различным направлениям. Ветераны проявили интерес к обучению по программе «Оператор ЭВМ». Полученные знания и навыки позволят им освоить новые профессиональные направления и расширить возможности для дальнейшего трудоустройства. Ну и, друзья, новость общая для всех муниципалитетов. Во всех городах и районах республики провели работы по обновлению дорожной разметки. В первую очередь разметку обновили на пешеходных переходах, расположенных непосредственно у образовательных организаций и детских садов. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Карачаева-Черкесии напомнили, что работы выполняли в рамках содержания автомобильных дорог республики. Так, к началу учебного года обновили более 280 переходов. Параллельно с обновлением зебр около учебных заведений провели обязательную проверку наличия и видимости дорожных знаков, а также исправности светофоров на регулируемых пешеходных переходах. В данный момент ведется замена знаков, пришедших в негодность, а дополнительные меры по повышению безопасности предусмотрены и в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Также на автодорогах Карачаевск-Учкулан и Узджигута-ТРЗ появится 6 искусственных неровностей из горячего термопластика. Да, и комплексный подход к организации дорожного движения позволяет сделать маршруты к школам и детским садам более безопасным, а дорожную инфраструктуру заметнее и удобнее для всех участников дорожного движения.

О самом важном о наших детях и их развитии и образовании продолжим разговор. В эти дни республика присоединилась к Всероссийскому месяцу профориентации. В Черкесске открылся форум «Россия. Мои горизонты». Его участниками станут сотни школьников, а еще педагоги и представители колледжей и работодатели. Участников, старшеклассников будут знакомить с востребованными профессиями и возможностями профессионального образования в сфере экономики, бухгалтерского учета, логистики, медиа и других. Региональный форум проходит в рамках единой модели профориентации проекта «Билет в будущее». Он помогает школьникам сделать более осознанный выбор будущей профессии. Ну и про обучение тоже хочется дополнить, что в Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на бесплатное обучение программированию в рамках проекта «Код будущего». «Код будущего» — это бесплатные курсы по программированию, робототехнике и искусственному интеллекту для школьников с 8 по 11 класс, а также для студентов колледжей, которые обучаются по IT-специальностям. В республике на этот учебный год открыто 10 площадок для очного обучения в рамках проекта «Код будущего». Занятия организованы не только в Черкесске, но и в Карачаевске, Теберде, Учкикене и Нижнем Архызе. Школьникам и студентам Карачаева-Черкесии доступно на выбор 13 курсов от ведущих провайдеров, среди которых Ростелеком, IT-школа, 1С-образование, университет Иннополис, фонд развития физтехшкол, iSmart, 1Т и Максимум. Направления охватывают широкий спектр компетенций от основ логики и кода на Python до разработки игр и приложений на 1С, анализа данных, мобильной механотроники, кибербезопасности и создания системы искусственного интеллекта. Прием заявлений на обучение по программе «Код будущего» открыт и проходит на госуслугах. Ну и добавлю, что «Код будущего» реализуется Министерством цифрового развития России в рамках национального проекта «Экономика данных». Федеральный оператор «Университет 2035». Ну и немножечко еще о физическом развитии нашего подрастающего поколения. Накануне 200 юных спортсменов вышли на старт в Черкесске. Это школьники на стадионе «Нарт». Они прошли легкоатлетические испытания в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Бег, прыжки, бег, кстати, на 60 и 100 метров, а также кросс на длительную дистанцию, подтягивания, отжимания, наклон вперед, на гибкость и упражнения на пресс позволили проверить силу, выносливость и ловкость. Но в течение года будут проведены соревнования по различным видам спорта в рамках стартовавшей спартакиады школьников, включая футбол, волейбол, шахматы, а по итогам каждого направления будут определены победители. Финальные итоги спартакиады будут подведены в мае. Ну а что касается комплекса ГТО, напомним, что в Карачаево-Черкесии нормы ГТО выполнили уже более 22 800 человек. 17,5 тысяч получили золотые значки, чуть больше 3500 серебряные и около 1500 наших земляков получили уже бронзовые знаки отличия комплекса ГТО.

друзья, продолжаем. Много всего интересного и важного у нас с вами впереди. Кстати, впереди всемирный, международный, точнее, день туризма. Он будет отмечаться 27 сентября для жителей и гостей Карачаева-Черкесии. 26 и 27 сентября курорты готовят сюрпризы и акции, а отели республики – приятные скидки. Запланированные мероприятия направлены на популяризацию внутреннего туризма, повышение привлекательности туристических объектов в Карачаево-Черкесии и создание праздничной атмосферы для жителей и гостей региона. Итак, друзья, в честь Дня туризма все выходные, в субботу и воскресенье, скидка на канатные дороги до Амбая на подъем минус 10% всем. Посещение храмовых комплексов в Нижнем Архызе бесплатно. А еще на главной площади курорта Архыз пройдет большой праздничный концерт. Ну и добавлю, что ряд туроператоров и гостиниц готовят свои личные приятные скидки и акции. Итак, Архыз, 27 сентября. Здесь будут шумно отмечать Международный день туризма. С 14 до 20 часов в туристической деревне Романтик гостей ждут интерактивные площадки, музыка, танцы, конкурсы и активности для всей семьи. Главной частью праздника станет паспорт туриста. Гости смогут найти маршрут открытий, выполнять задания на разных локациях и собирать отметки. Ну, такой квест. Тех, кто соберет все, ждут подарки и участие в главном розыгрыше. На маршруте можно будет примерить лыжи и сноуборд и проверить себя на тренажерах, узнать интересные факты об Архызе на лектории «Точка притяжения», научиться вязать туристические узлы и сделать подвес из туристического шнура, а еще заглянуть в детскую зону архызенок с играми, аттракционами и анимацией. Также будут работать партнерские зоны с активностями, подарками и знакомствами. На сцене «Романтика» с 14 до 18 часов праздничная музыкальная программа, в 18 часов танцевальный парад с флагами, в 18.30 главный розыгрыш ценных призов для участников квеста, в 19 часов дискотека под открытым небом. Итак, друзья, туристическая деревня «Романтик», курорт Архыз с 14 до 20 часов в воскресенье празднует Международный день туризма. Ну и, друзья, о малоизведанных туристических локациях расскажу больше, наверное, с точки зрения науки. Эта новость интересна. В Карачаево-Черкесии вновь прошла экспедиция на горной глубине. Дайверы Национальной дайв-лиги клуба «Другое измерение» исследовали озеро Хурлакиоль на высоте 2040 метров. Экспедиция прошла под эгидой Русского географического общества. Как отмечают специалисты, они выбрали Хурлакиоль не случайно. Достоверных сведений о животном растительном мире этого озера практически не было. В ходе погружения в озере обнаружили личинки насекомых, лягушек, пиявок и подводных жуков. Рыб и ракообразных не нашли. Максимальная глубина Хурлакиоль составила 8 метров 30 сантиметров, толщина донного ила до 2 метров. Как говорят специалисты, это может свидетельствовать о значительном возрасте водоема. Ранее участники подводных экспедиций исследовали другие высокогорные озера Карачаева-Черкесии, в том числе озеро Лунное, где в 2018 году был установлен рекорд России по самому высокогорному погружению. Друзья, анонсирую еще целый ряд интересных событий, в том числе спортивных и культурных. А еще, друзья, будет прогноз от гидрометцентра на грядущую зиму. Какой она будет в России, расскажу уже в следующем блоке.

Друзья, как и обещала, спортивные мероприятия и анонсы культурных событий. Итак, друзьям, хочется поделиться успехом наших армрестлеров, которые триумфально выступили на чемпионате страны в Елабуге. Соревновались 300 ведущих спортсменов из 25 регионов России. Золотыми призерами в вольном стиле по борьбе на поясах, друзья, не армспорт, а борьба на поясах, уточнюсь. Золотыми призерами в вольном стиле стали наши земляки Ислам Татаркулов и Ислам Лайпанов. Серебряные призеры Роберт Бачаев, Алан Чабаев и Арсен Мусалаев. Вот они, обладатели первых и вторых мест, завоевали путевки на чемпионат мира по борьбе на поясах. Он будет проходить в Казани. Ну и еще у нас есть медали. Бронзовые награды у Даута Джанкезова, Назима Бастанова и Азамата Баташева. В классическом стиле бронзовые призеры Шамиль Балачиев и Салим Семенов. Тренируют наших спортсменов Дахир Лайпанов, Ислам Хапаев, Мурат Татаркулов, Руслан Хватыш, Идрис Ибзеев и Ансар Татаркулов. Поздравляем, друзья, гордимся. Анонс спортивного мероприятия. Мероприятие не просто спортивное, а мероприятие памяти очень значимого человека в истории республики. Уже завтра в Усть-Джигуте пройдут конно-спортивные соревнования, посвященные памяти Джошарбека Борисовича Узденова, нашего земляка, которого знали многие, помнят многие. Он был депутатом Государственной Думы Российской Федерации 8-го созыва, а еще был первым министром природных ресурсов и экологии региона. Ну и, конечно, еще во многих-многих других сферах трудился и очень многим людям помог. Конные скачки пройдут на ипподроме в восточной части Усть-Джигуты уже завтра. Это выезд в Новую Джигуту, начало в 13:00. Приходите, вход свободный. Друзья, культурная афиша. Хочется рассказать о событии, которое произойдет уже в воскресенье, впервые в Карачаево-Черкесии с гастролями заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс». Гастроли по Северному Кавказу организованы Росконцертом. В рамках этого тура на сцене Дворца культуры Черкесска ансамбль представит зрителям сольную концертную программу «Многонациональный Донбасс». Выступление коллектива в Карачаево-Черкесии состоится впервые, друзья. Надо смотреть. 27 сентября, 18:00, ДК «Черкесска», заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс». Дальше, друзья, афиша Государственной филармонии 1 октября, 18:30, «Осенняя симфония», это вечер классической музыки в исполнении артистов филармонии. 24 октября, почти через месяц, но готовиться уже можно. В 13:00 мюзикл «Алиса в стране чудес», яркая музыкальная сказка для всей семьи. 30 октября, 19:00, 2000-е хиты «Живой звук». Это ностальгический вечер главных хитов нулевых. Концертный зал филармонии, билеты в кассе филармонии, на Яндекс.Афише все уже в продаже. Друзья, немножечко о погоде. Расскажу о том, что у нас сейчас, а далее о прогнозах синоптиков на грядущую зиму. Это всегда очень интересно. Напомню, на территории Карачаево-Черкесии продолжает действовать штормовое предупреждение. Ожидается сложный комплекс погодных условий, сильные дожди с ливнями и грозами, возможен град, ветер до 20-25 метров в секунду, подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. В горах сход селей мало объема. Жителям и туристам быть бдительными, соблюдать базовые правила безопасности. Водителям особенно внимательно рекомендовано выбирать места остановки и стоянки на автодороге А-155 Черкесск-Домбай на горном участке этой трассы. На отдельных участках есть угроза падения деревьев, которая усиливается в непогоду. Не паркуйтесь под деревьями. Ну а в экстренных ситуациях звоните 112. Ну а то, какой будет предстоящая зима, рассказали в Росгидромедцентре. Его руководитель Роман Вильфанд сказал, что главная особенность предстоящего зимнего сезона – это резкая

например, до минус 50 градусов уже в декабре, в Иркутской области до минус 43, в Мурманской области Республики Коми ожидается не просто морозы, а морозы до минус 45, а еще мощные снежные бури с порывами ветра до 30 метров в секунду. Зима, кстати, уже близко. В середине сентября снег уже зафиксирован в Ненецком автономном округе, выпал он и на востоке Архангельской области, в Коми и Мурманской области. Когда читаешь такие новости, друзья, искренне радуешься в очередной раз, что живешь на юге России, где мягкий климат, теплые солнечные дни достаточно долго держатся, ну и зимой нас тоже балует солнышко. У природы нет плохой погоды, каждый сезон должен приходить вовремя, все должно быть по графику, что называется. Друзья, впереди замечательные выходные, осенние, прекрасные, теплые пока еще, пользуйтесь моментом. Больше бывайте на свежем воздухе, путешествуйте, ходите в гости, общайтесь со своими родными и близкими. Ну и чем бы вы ни занимались, помните, что наша радиостанция КЧРФМ всегда рядом, готова музыкально, информационно, настроением поддержать вас, чем бы вы ни занимались. На сегодня у меня все. Завершаю свою пятничную рабочую вахту. Всем приятных выходных. Ваша Анна Гончарова. До свидания.

0: 5.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступая в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: shape of you.
1: Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Радио КЧРФМ, 104.5 FM, Карачаевск.
1: Фонси! Ди-Уай!

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В субботу 26 сентября состоятся открытые конно-спортивные соревнования, посвященные памяти Джошарбека Борисовича Узденова. Депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 8-го созыва и первого руководителя Министерства природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии. Всю свою деятельность на региональном и федеральном уровне он посвятил сохранению уникальных природных богатств республики, а также заботе и помощи тем, кто в этом нуждался. Участники продемонстрируют мастерство, выносливость и силу своих лошадей, а также поборются за призовые места. Место проведения скачек – ипподром в Усть-Джигуте, восточная часть города, выезд в аул Новая Джигута. Начало соревнований – в субботу 26 сентября в 13:00. В Стамбуле прошел чемпионат Евразии по грэпплингу AIGA Global Series, собравший сильнейших спортсменов из разных стран. Представители Карачаева-Черкесии показали отличную подготовку и завоевали сразу несколько наград. Золото у Рамиля Жирова, 16-17 лет, весовая категория до 76 килограммов. Золотым медалистом стал Аслан Бадраков, категория старше 18, вес до 62 килограммов. Награда высшей пробы и у Эльдара Лайпанова, возраст старше 18, весовая категория до 66. Серебро у Шамсудина Каблахова, 16-17 лет, до 76 килограммов. Бронза у Ибрагима Каблахова, старше 18 лет, до 17 килограммов. Тренирует спортсменов Рустам Кемрюгов. Кроме того, золото в категории старше 18 лет, до 71 килограмма, завоевал Амир Хабичев. Тренер Александр Папандопула. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Шамиль Тамбиев стал серебряным призером 11-го международного турнира по вольной борьбе памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Соревнования прошли в Грозном при участии 173 спортсменов из разных стран. На соревнованиях Шамиль провел 4 поединка в весовой категории до 97 килограммов и в трех одержал победу. Тренер Хаджимурат Ибрагимов. В Черкесске пройдет турнир по стрельбе из лука памяти Арсена Балова. Мероприятие

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. Министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии Владимир Нефедов встретился с выпускниками образовательных организаций системы МВД России, прибывшими для дальнейшего прохождения службы в органы внутренних дел республики. Министр лично поздравил молодых офицеров с успешным окончанием учебы и началом профессионального пути. В своем обращении Владимир Ильич отметил, что служба в полиции – это высокое призвание, требующее мужества, честности, самоотверженности и глубокого понимания ответственности перед законом и людьми. Он призвал молодых офицеров всегда помнить о долге перед народом, который они призваны защищать. В текущем году ряды органов внутренних дел Карачаево-Черкесии пополнили 17 молодых сотрудников, которые окончили ведомственные учебные заведения МВД России и будут нести службу в оперативных подразделениях, участковых уполномоченных полиции, следствии и дознании аппарата МВД по республике, а также территориальных органов МВД России на районном уровне. За каждым из них закреплен наставник. 18-летний житель станицы Зеленчукская стал фигурантом уголовного дела о нелегальном обороте банковских карт. Молодого человека подозревают в том, что в ноябре 2025 года он передал банковскую карту и данные к ней неизвестному лицу за денежное вознаграждение. Преступление выявлено и раскрыто сотрудниками уголовного розыска. Полицейские и следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности. МВД по Карачаево-Черкесии информирует. Важно понимать, что, передавая свою банковскую карту посторонним лицам, вы рискуете стать соучастником преступлений. Мошенничество, отмывание денег, незаконные финансовые операции – это лишь некоторые из возможных последствий. Не рискуйте своим будущим ради сомнительной выгоды. В Карачаево-Черкесии полицейские выявили факт вовлечения несовершеннолетнего в незаконное распространение наркотиков. Сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России Карачаевский установлено, что 16-летний житель города Карачаевска забрал из тайника в Черкеске наркотическое вещество, с помощью электронных весов расфасовал его и оборудовал 6 тайников закладок на территории республиканской столицы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что к совершению данного преступления несовершеннолетнего привлек 18-летний житель Карачаевска. Именно он передал подростку электронные весы, упаковочные zip-пакеты и дал инструкции и советы по соблюдению мер конспирации при оборудовании закладок. По данным фактам проводятся проверки. В отдел МВД России по городу Черкесску обратилась 29-летняя жительница города. Она сообщила о хищении денежных средств в период с февраля по август текущего года. Согласно заключению бухгалтерской экспертизы, сумма причиненного ущерба составила 286 859 рублей. Полицейскими установлена подозреваемая. Ею оказалась 44-летняя местная жительница, работавшая продавцом-кассиром в данном магазине. Подозреваемая систематически вносила в учетные данные заведомо ложную информацию о количестве реализованных товаров, отражая лишь часть фактически проданных позиций. Разницу между полученной от покупателей суммой и стоимостью товара, указанной в учете, она присваивала. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 8.

Лети по ветру скакуна, пусть и доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она

0: в Усть-Жегуте, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане завершилась масштабная благотворительная акция, организованная Российским Красным Крестом совместно с Министерством труда и социального развития республики. Проект был направлен на поддержку граждан, чьи домовладения пострадали в результате паводков, произошедших этой весной. 196 семей республики были обеспечены необходимыми комплектами крупной бытовой техники, в каждый из которых вошли холодильник и стиральная машина. Адресную помощь в Дербентском районе получили 96 семей, в Хасавюртовском районе 57 семей, в Махачкале 43 семьи. Ингушетия. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина почетное звание «Мать-героиня» присвоено Азе Измайловой, многодетной матери из села Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии. 11-й ребенок в семье появился в этом году. Супруг Ахмед работает почтальоном, а Аза занимается воспитанием детей. В последние годы звание «Мать-героиня» были удостоены еще 5 жительниц Ингушетии. У каждой из них своя история, большая семья, ежедневный труд, связанный с воспитанием детей. Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии 10 и 11 октября состоятся соревнования наземных роботов Кубок РТК. Школьникам предстоит управлять роботами-вездеходами на специальном полигоне. Участники будут преодолевать пересеченную местность, имитирующую последствия катастроф, а также выполнять задания с использованием манипуляторов и систем технического зрения. Также пройдет студенческий хакатон Кубок РТК Высшая лига. Молодым инженерам предстоит решить задачу по автономной очистке нефтедобывающего объекта от снега. Соревнования открыты для зрителей. Карачаево-Черкесия. На территории Красногорской сторожевой башни в Карачаево-Черкесии пройдет третий историко-культурный фестиваль «Кавказский рубеж». Двор башни превратится в этнодеревню. В рамках иммерсивного спектакля актеры и мастера традиционных ремесел продемонстрируют свои мастерские и изящные изделия, оружие, одежду, экипировку и быт представителей разных народов в разные века, имевших то или иное значение для нашей территории. Запланирована дегустация блюд и этноконцерт. Фестиваль пройдет 3 октября на территории Красногорской сторожевой башни с 10 до 17 часов. Северная Осетия. Парламент Северной Осетии в четверг согласовал кандидатуру в Рио председателя правительства республики Бориса Джанаева на пост главы правительства региона. В этот же день Борис Джанаев назначен председателем правительства Северной Осетии. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Миняйло. Напомним, 20 сентября, после того, как главой Северной Осетии избрали Сергея Миняйло, правительство республики, которое Джанаев возглавлял с 2021 года, согласно нормам законодательства, ушло в отставку. При этом Миняйло постановил правительству продолжать выполнять свои функции до формирования нового состава. Ставропольский край. Ученые Северокавказского федерального университета приступили к написанию коллективной монографии об истории Ставрополя. Издание приурочено к 250-летию города, которое отметят в 2027 году. В авторский коллектив вошли историки, юристы, архивисты, археологи, библиографы, музейные работники и краеведы. Исследователи работают с документами государственных архивов Ставропольского края, фондами Ставропольского музея-заповедника, а также материалами археологических экспедиций. Монография охватит ключевые периоды от основания крепости в 1777 году до современности. Чечня. Систему искусственного снегообразования на всесезонном курорте Ведучи в Чеченской Республике планируют запустить до конца 2026 года. Ее готовность составляет 95%. Система снежения является одним из последних объектов, необходимых для полноценного запуска новой зоны катания на курорте. Ранее на Ведучи за 2 года построили и ввели в эксплуатацию 3 канатные дороги и новые горнолыжные трассы. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: Аполитично рассуждаешь, аполитично рассуждаешь, да ну, честное слово.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Архизе 17.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Ремонт последнего участка трассы Карачаевск-Кучкулан выходит на финишную прямую. Глава региона Рашид Тимрезов рассказал, что участок протяженностью более 5 километров начали благоустраивать в апреле этого года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Готовность объекта 93%. Дорожники частично заменили основание дорожного полотна, расширили проезжую часть, уложили новый слой асфальтобетона, нанесли дорожную разметку. Осталось установить новые дорожные знаки. Данная трасса – единственная дорога, ведущая к популярному туристическому месту – живописному Махарскому ущелью. Тимрезов напомнил, что ремонт дороги от Карачаевска до Учкулана ведется поэтапно с 2017 года. Текущий участок – заключительный. Теперь к волшебной природе Махарского ущелья, его знаменитым нарзанам, водопадам и озерам можно будет добраться по безопасной и комфортной дороге. Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа посетили участники межрегионального военно-патриотического автопробега на ретро-автомобилях «Пограничники. Долгий путь к победе. Непокоренный рубеж». Автопробег охватил Самарскую и Ростовскую области, Краснодарский край и Карачаево-Черкесию. Главной целью акции стало увековечение памяти красноармейцев 25-го пограничного полка, погибших при обороне перевалов Кавказа и ранее считавшихся без вести пропавшими. На территории музея прошли встречи с молодежью, организована выставка автомобилей и оружия времен Великой Отечественной, открыты памятные таблички с именами павших красноармейцев-пограничников. Организатор мероприятия – региональное отделение Российского совета ветеранов пограничной службы. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на бесплатное обучение программированию в рамках проекта «Код будущего». Курсы по программированию, робототехнике и искусственному интеллекту предназначены для школьников 8-11 классов и студентов колледжей, обучающихся по IT-специальностям. В республике открыты 10 площадок для очного обучения в Черкесске, Карачаевске, Тиберде, Учкекении и Нижнем Архызе. Доступно на выбор 13 курсов от ведущих провайдеров, среди которых Ростелеком, IT-школа, 1С образование, университет Иннополис, фонд развития физтехшкол, iSmart и Максимум. Прием заявлений проходит на госуслугах. Код будущего реализует Минцифры России по нацпроекту «Экономика данных».
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Мужчина любит, женщина любит, ребенок любит. Скажи спасибо, нет, говорю. Через 2 года. Контрабандист.

0: 5. Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
5: Красота-то какая! Лепота!
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Наш земляк, спортсмен из Карачаева-Черкесии Алим Абитов, завоевал бронзу Кубка Европы по дзюдо в весовой категории 73 килограмма. Кубок проходил в городе Скопье, Северная Македония. По его итогам российская сборная заняла первое место в командном медальном зачете турнира. В ее копилке 18 наград, 4 высшие пробы, 4 серебряные и 10 бронзовых. Спортсмены из Карачаева-Черкесии завоевали 10 медалей и 5 путевок на чемпионат мира по борьбе на поясах. Соревнования в вольном и классическом стилях прошли в Елабуге, Татарстан, при участии 300 спортсменов из 25 регионов России. Вольный стиль – золото у Ислама Татаркулова и Ислама Лайпанова. Серебряные награды у наших земляков Роберта Батчаева и Алана Ачабаева, а также Арсена Мусалаева и Даута Джанкиозова. Бронзу завоевал Назим Бастанов и Азамат Баташев. В классическом стиле бронзовые награды у Шамиля Балачиева и Салима Семенова. Спортсмены, занявшие первые и вторые места, получили право представить нашу страну на чемпионате мира по борьбе на поясах. Он пройдет в ноябре в Казани. Тренируют наших борцов на поясах Дахир Лайпанов, Ислам Хапаев, Мурат Татаркулов, Руслан Хватыш, Идрис Ибзеев и Ансар Татаркулов. Около 200 юных спортсменов вышли на старт в Черкесске. На стадионе «Нарт» школьники и воспитанники городских спортивных школ прошли легкоатлетические испытания в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Бег на 60 и 100 метров, кросс, прыжки в длину, подтягивания, отжимания, прыжки в длину с места, наклон вперед на гибкость и упражнения на пресс позволили участникам проверить силу, выносливость и ловкость. В течение года будут проведены соревнования по различным видам спорта, включая футбол, волейбол и шахматы. По итогам каждого направления будут определены победители, а финальные результаты спартакиады будут подведены в мае. Добавим, что в Карачаево-Черкесии нормы ГТО уже выполнили почти 23 тысячи человек. Из них 17 450 получили золотые значки, 3798 серебряные и 1545 бронзовые. В 9-м ежегодном велопробеге, приуроченном к 90-летию филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» «Ставрополь-Энерго», впервые выступила команда Карачаево-Черкесского филиала ПАО «Росгидро». В мероприятии, проходившем под Пятигорском на дистанции 13 километров 700 метров вокруг горы Бештау, приняли участие 90 спортсменов. Это сотрудники производственных отделений энергокомпаний Ставрополья, Донецкой Народной Республики, Чечни и впервые из Карачаево-Черкесского филиала. Велопробег стал не только спортивным испытанием, но и символическим мостом дружбы между энергетиками Северного Кавказа и Юга России. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: 1 октября в 18:30 в Государственной филармонии КЧР, улица Первомайская, 26, пройдет концерт «Осенняя симфония», посвященный Международному дню музыки. На сцене вокально-классическая группа «Вдохновение» и камерный ансамбль «Джанклыч». В программе произведения Рахманинова, Глинки, Шуберта и Пахмутовой. Билеты в кассе филармонии и на Яндекс.Афише. Справки по телефону 26 55 25. Льготы уточняйте в кассе.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор Каламбер. 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. Каламбер. Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота. Да.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: погоды.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 26 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 12, днем плюс 23 градуса, облачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем плюс 21 градус, небольшой дождь. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 21, облачно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем плюс 21 градус, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Это цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению Года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем об одном из центральных столпов культурного кода Кавказа – уважении к старшим. Для жителей Чечни, Ингушетии, Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии – это не просто формальная вежливость, а фундамент мировоззрения. Здесь возраст – это эквивалент социального капитала. Чем старше человек, тем выше его статус в общине и семье. Это глубоко укоренено в адатах, неписанных законах, и передается из поколения в поколение. Старейшина, аксакал – это не просто пожилой человек. Это носитель исторической памяти, судья в спорах и главный советник. Уважение к старшим на Кавказе проявляется в мелочах. Первое правило – это встать при входе. Это, пожалуй, самое наглядное проявление уважения. Когда в комнату, где вы сидите, входит человек значительно старше вас, будь то мужчина или женщина, необходимо встать. Правило работает не только дома, но и в общественных местах. На улице, в транспорте, кафе, офисах, поликлиниках. На Кавказе также существует четкая иерархия при ходьбе и рассадке. Старший всегда идет впереди или справа. Если идут по узкой дороге, старший всегда впереди. При входе в помещение первым пропускают старшего. В общественном транспорте уступать место пожилым – это необсуждаемая обязанность. Есть и правила приветствия. Первым всегда здоровается младший со старшим. Если вы видите группу людей, где есть пожилой человек, сначала поприветствуйте его, а затем остальных. К пожилым людям принято обращаться уважительно. Часто используют приставки «дядя», «дедушка» или, например, «хаджи», если человек совершил паломничество. Отдельная история – кавказское застолье. Это не просто прием пищи, это священнодействие. И главную роль в нем играет возраст. Если вас пригласили в Кавказский дом, помните о следующих правилах. Никогда не садитесь во главе стола или на почетное место. Обычно оно находится в торце комнаты, подальше от входа, пока вам его не укажут. Эти места зарезервированы для старейшин и самых уважаемых гостей. Важно соблюдать очередность трапезы. Не тянитесь к еде первым, трапеза начинается после того, как первый кусок возьмет самый старший за столом. Если за столом произносится тост старшим, нужно внимательно слушать, не перебивая и не отвлекаясь на смартфон. Существует и строгий порядок тостов, а нарушение этой последовательности считается серьезным проступком. Вставать из-за стола раньше старшего тоже считается дурным тоном. Если вам крайне необходимо уйти, нужно вежливо попросить разрешения у самого старшего участника застолья. Разговор с аксакалом – это искусство. Пожилые люди на Кавказе часто обладают феноменальной памятью и любят рассказывать истории. Золотые правила диалога – слушайте больше, чем говорите. На Кавказе ценится умение слушать. Не перебивайте, даже если рассказ кажется вам затянутым. Избегайте споров, даже если вы не согласны с мнением пожилого человека – по какому-то вопросу не стоит вступать в жаркую дискуссию. Легче мягко сменить тему или вежливо промолчать. Соблюдайте дистанцию. Не стоит похлопывать пожилого человека по плечу или вести себя излишне фамильярно. Есть и темы табу. Не задавайте прямых вопросов о личной жизни женщин семьи, о доходах или о болезненных страницах истории, если собеседник сам не начал эту тему. Курение в присутствии старших на Кавказе избегают. Это считается верхом неприличия. Громкий смех и вызывающее поведение в присутствии старейшин воспринимается как невоспитанность. Слишком открытая одежда, например, шорты, майки, тоже могут быть восприняты как неуважение к обществу, особенно к его старшей части.
Никогда не прерывайте речь старшего, даже если вы спешите. Дайте ему закончить мысль. Отношение к старшим на Кавказе – это не просто набор правил, это философия жизни, в которой каждый человек знает свое место и чувствует свою ценность в любом возрасте. Соблюдая этикет, вы проявляете не слабость, а показываете воспитание и уважение. В культуре, где возраст почитается, мудрость ценится превыше всего. Помните, на Кавказе говорят, что старик в доме – это сокровище. И это не просто слова. И это все, о чем я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. Еще больше о традициях и культуре народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5. Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: Тиберде 7 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Ремонт последнего участка трассы Карачаевск-Кучкулан выходит на финишную прямую. Глава региона Рашид Тимрезов рассказал, что участок протяженностью более 5 километров начали благоустраивать в апреле этого года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Готовность объекта 93%. Дорожники частично заменили основание дорожного полотна, расширили проезжую часть, уложили новый слой асфальтобетона, нанесли дорожную разметку. Осталось установить новые дорожные знаки. Данная трасса – единственная дорога, ведущая к популярному туристическому месту – живописному Махарскому ущелью. Тимрезов напомнил, что ремонт дороги от Карачаевска до Учкулана ведется поэтапно с 2017 года. Текущий участок – заключительный. Теперь к волшебной природе Махарского ущелья, его знаменитым нарзанам, водопадам и озерам можно будет добраться по безопасной и комфортной дороге. Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа посетили участники межрегионального военно-патриотического автопробега на ретро-автомобилях «Пограничники. Долгий путь к победе. Непокоренный рубеж». Автопробег охватил Самарскую и Ростовскую области, Краснодарский край и Карачаево-Черкесию. Главной целью акции стало увековечение памяти красноармейцев 25-го пограничного полка, погибших при обороне перевалов Кавказа и ранее считавшихся без вести пропавшими. На территории музея прошли встречи с молодежью, организована выставка автомобилей и оружия времен Великой Отечественной, открыты памятные таблички с именами павших красноармейцев-пограничников. Организатор мероприятия – региональное отделение Российского совета ветеранов пограничной службы. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на бесплатное обучение программированию в рамках проекта «Код будущего». Курсы по программированию, робототехнике и искусственному интеллекту предназначены для школьников 8-11 классов и студентов колледжей, обучающихся по IT-специальностям. В республике открыты 10 площадок для очного обучения в Черкесске, Карачаевске, Тиберде, Учкекене и Нижнем Архызе. Доступно на выбор 13 курсов от ведущих провайдеров, среди которых Ростелеком, IT-школа, 1С образование, университет Иннополис, фонд развития физтехшкол, iSmart и Максимум. Прием заявлений проходит на госуслугах. Код будущего реализует Минцифры России по нацпроекту «Экономика данных».
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в субботу 26 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 12, днем плюс 23 градуса, облачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем плюс 21 градус, небольшой дождь. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 21, облачно и небольшой дождь. В Архизе ночью плюс 9, днем плюс 21 градус, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: Преградной, 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Ремонт последнего участка трассы Карачаевск-Кучкулан выходит на финишную прямую. Глава региона Рашид Тимрезов рассказал, что участок протяженностью более 5 километров начали благоустраивать в апреле этого года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Готовность объекта 93%. Дорожники частично заменили основание дорожного полотна, расширили проезжую часть, уложили новый слой асфальтобетона, нанесли дорожную разметку. Осталось установить новые дорожные знаки. Данная трасса – единственная дорога, ведущая к популярному туристическому месту, живописному Махарскому ущелью. Тимрезов напомнил, что ремонт дороги от Карачаевска до Учкулана ведется поэтапно с 2017 года. Текущий участок – заключительный. Теперь к волшебной природе Махарского ущелья, его знаменитым нарзанам, водопадам и озерам можно будет добраться по безопасной и комфортной дороге. Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа посетили участники межрегионального военно-патриотического автопробега на ретро-автомобилях «Пограничники. Долгий путь к победе. Непокоренный рубеж». Автопробег охватил Самарскую и Ростовскую области, Краснодарский край и Карачаево-Черкесию. Главной целью акции стало увековечение памяти красноармейцев 25-го пограничного полка, погибших при обороне перевалов Кавказа и ранее считавшихся без вести пропавшими. На территории музея прошли встречи с молодежью, организована выставка автомобилей и оружия времен Великой Отечественной, открыты памятные таблички с именами павших красноармейцев-пограничников. Организатор мероприятия – региональное отделение Российского совета ветеранов пограничной службы. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на бесплатное обучение программированию в рамках проекта «Код будущего». Курсы по программированию, робототехнике и искусственному интеллекту предназначены для школьников 8-11 классов и студентов колледжей, обучающихся по IT-специальностям. В республике открыты 10 площадок для очного обучения в Черкесске, Карачаевске, Тиберде, Учкекене и Нижнем Архызе. Доступно на выбор 13 курсов от ведущих провайдеров, среди которых Ростелеком, IT-школа, 1С образование, университет Иннополис, фонд развития физтехшкол, iSmart и Максимум. Прием заявлений проходит на госуслугах. Код будущего реализует Минцифры России по нацпроекту «Экономика данных». Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 105.5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

улыбнем. Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 26 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 12, днем плюс 23 градуса, облачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем плюс 21 градус, небольшой дождь. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 21, облачно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем плюс 21 градус, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: «Маяки-5».
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я рада представить вам новый выпуск нашего радиоцикла «Моя Республика». Это цикл передач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению объявленного в республике главой региона Рашидом Темрезовым «Года духовного и культурного наследия народов региона». Он станет вкладом в проведение в России Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу, каким было древнее жилище черкесов. Черкесская адыгская усадьба обычно состояла из трех дворов в общей ограде, при этом каждый ее двор был огорожен от другого. Центральное место в усадьбе занимал унешха – большой дом, где жила вся семья. Он располагался в главном дворе, боком ко входу с улицы. Адыги возводили жилища из плетенных конструкций, а камень не использовали, чтобы никто не мог заподозрить их в трусости и желании спрятаться от какой-либо опасности. В строительстве адыги не применяли ни гвозди, ни металлические скобы, а отдельные элементы скрепляли путем простой врубки. Дом несколько раз обмазывали снаружи и изнутри глиной, смешанной с соломой, после чего белили. Крышу, как правило, четырехскатную, покрывали камышом, соломой или осокой, а чтобы защитить дом от дождя и зноя, по его периметру сооружали специальный навес на вбитых в землю деревянных колоннах. Внутри адыгский дом был разделен на две половины с двумя отдельными входами – правую для мужчин и левую для женщин. Такое устройство позволяло молодым женщинам соблюдать обычаи избегания и не показываться на глаза старшим мужчинам. Интерьер адыгского жилища был скромен. Обязательным атрибутом был очаг с отводной трубой, дымарем, обмазанной глиной. Обычный набор мебели включал в себя низкие деревянные диваны, покрытые циновками и подушками, скамейки, табуретки, маленькие столики с тремя ножками. Разнообразную утварь хранили в открытых настенных шкафах. Черкесы были знамениты своим радушием. Всякого гостя они считали священным, независимо от его веры и национальности. Поэтому на самом удобном месте центрального двора возводили гостевой дом. Рядом с ним находилась коновязь – ветвистое дерево, под тенью которого путник мог отдохнуть. Двери гостевого дома были открыты днем и ночью, и гость мог зайти в него в любое время. Как отмечал польский офицер и мемуарист Теофил Лапинский, путник может проехать всю страну насквозь без копейки денег, и нигде его не задержат, и в каком дворе, куда он зайдет, он найдет кров, постель и еду для себя, стойло и корм для своей лошади. Можно не спрашивать разрешения, сойти с лошади перед саклей и войти в нее. Таков обычай. Адыгский писатель Адиль Гирей Кишев писал: «Кунацкая, приют для гостей, для черкеса то же, что кофейни, клубы, трактиры в Европе. С той огромной разницей, что в кунацкую даром входит всякий желающий. В ней черкесы едят, веселятся, обсуждают свои дела и набираются новостей от гостя в таком количестве, что их не уместишь даже на столбцах любой газеты». К главному двору примыкали скотный двор с сараем и плетеными яслями для корма и хозяйственный двор, где располагались все постройки для молотьбы и просушки зерна. Отхожие места устраивали где-нибудь в отдаленном углу усадьбы. Их, как правило, всегда было два – отдельно для мужчин и для женщин. Это все, что мы успеваем вам рассказать в этом выпуске. Но мы обязательно продолжим знакомство с историей, культурой и традициями народов Карачаево-Черкесии в наших следующих радиовыпусках. До новых встреч!

0: Тиберде 9 вечера.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане завершилась масштабная благотворительная акция, организованная Российским Красным Крестом совместно с Министерством труда и социального развития республики. Проект был направлен на поддержку граждан, чьи домовладения пострадали в результате паводков, произошедших этой весной. 196 семей республики были обеспечены необходимыми комплектами крупной бытовой техники, в каждый из которых вошли холодильник и стиральная машина. Адресную помощь в Дербентском районе получили 96 семей, в Хасавюртовском районе 57 семей, в Махачкале 43 семьи. Ингушетия. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина почетное звание «Мать-героиня» присвоено Азе Измайловой, многодетной матери из села Газиюрт Назрановского района Ингушетии. 11-й ребенок в семье появился в этом году. Супруг Ахмед работает почтальоном, а Аза занимается воспитанием детей. В последние годы звание «Мать-героиня» были удостоены еще 5 жительниц Ингушетии. У каждой из них своя история, большая семья, ежедневный труд, связанный с воспитанием детей. Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии 10 и 11 октября состоятся соревнования наземных роботов Кубок РТК. Школьникам предстоит управлять роботами-вездеходами на специальном полигоне. Участники будут преодолевать пересеченную местность, имитирующую последствия катастроф, а также выполнять задания с использованием манипуляторов и систем технического зрения. Также пройдет студенческий хакатон Кубок РТК Высшая лига. Молодым инженерам предстоит решить задачу по автономной очистке нефтедобывающего объекта от снега. Соревнования открыты для зрителей. Карачаево-Черкесия. На территории Красногорской сторожевой башни в Карачаево-Черкесии пройдет третий историко-культурный фестиваль «Кавказский рубеж». Двор башни превратится в этнодеревню. В рамках иммерсивного спектакля актеры и мастера традиционных ремесел продемонстрируют свои мастерские и изящные изделия, оружие, одежду, экипировку и быт представителей разных народов в разные века, имевших то или иное значение для нашей территории. Запланирована дегустация блюд и этноконцерт. Фестиваль пройдет 3 октября на территории Красногорской сторожевой башни с 10 до 17 часов. Северная Осетия. Парламент Северной Осетии в четверг согласовал кандидатуру в Рио председателя правительства республики Бориса Джанаева на пост главы правительства региона. В этот же день Борис Джанаев назначен председателем правительства Северной Осетии. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Миняйло. Напомним, 20 сентября, после того, как главой Северной Осетии избрали Сергея Миняйло, правительство республики, которое Джанаев возглавлял с 2021 года, согласно нормам законодательства, ушло в отставку. При этом Миняйло постановил правительству продолжать выполнять свои функции до формирования нового состава. Ставропольский край. Ученые Северокавказского федерального университета приступили к написанию коллективной монографии об истории Ставрополя. Издание приурочено к 250-летию города, которое отметят в 2027 году. В авторский коллектив вошли историки, юристы, архивисты, археологи, библиографы, музейные работники и краеведы. Исследователи работают с документами государственных архивов Ставропольского края, фондами Ставропольского музея-заповедника, а также материалами археологических экспедиций. Монография охватит ключевые периоды от основания крепости в 1777 году до современности. Чечня. Систему искусственного снегообразования на всесезонном курорте Ведучи в Чеченской Республике планируют запустить до конца 2026 года. Ее готовность составляет 95%. Система снежения является одним из последних объектов, необходимых для полноценного запуска новой зоны катания на курорте. Ранее на Ведучи за 2 года построили и ввели в эксплуатацию 3 канатные дороги и новые горнолыжные трассы. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 26 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 12, днем плюс 23 градуса, облачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем плюс 21 градус, небольшой дождь. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 21, облачно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем плюс 21 градус, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Это цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению Года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем об одном из центральных столпов культурного кода Кавказа – уважении к старшим. Для жителей Чечни, Ингушетии, Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии – это не просто формальная вежливость, а фундамент мировоззрения. Здесь возраст – это эквивалент социального капитала. Чем старше человек, тем выше его статус в общине и семье. Это глубоко укоренено в адатах, неписанных законах, и передается из поколения в поколение. Старейшина, аксакал, это не просто пожилой человек. Это носитель исторической памяти, судья в спорах и главный советник. Уважение к старшим на Кавказе проявляется в мелочах. Первое правило – это встать при входе. Это, пожалуй, самое наглядное проявление уважения. Когда в комнату, где вы сидите, входит человек значительно старше вас, будь то мужчина или женщина, необходимо встать. Правило работает не только дома, но и в общественных местах. На улице, в транспорте, кафе, офисах, поликлиниках. На Кавказе также существует четкая иерархия при ходьбе и рассадке. Старший всегда идет впереди или справа. Если идут по узкой дороге, старший всегда впереди. При входе в помещение первым пропускают старшего. В общественном транспорте уступать место пожилым – это необсуждаемая обязанность. Есть и правила приветствия. Первым всегда здоровается младший со старшим. Если вы видите группу людей, где есть пожилой человек, сначала поприветствуйте его, а затем остальных. К пожилым людям принято обращаться уважительно. Часто используют приставки «дядя», «дедушка» или, например, «хаджи», если человек совершил паломничество. Отдельная история – кавказское застолье. Это не просто прием пищи, это священное действие. И главную роль в нем играет возраст. Если вас пригласили в кавказский дом, помните о следующих правилах. Никогда не садитесь во главе стола или на почетное место. Обычно оно находится в торце комнаты, подальше от входа, пока вам его не укажут. Эти места зарезервированы для старейшин и самых уважаемых гостей. Важно соблюдать очередность трапезы. Не тянитесь к еде первым, трапеза начинается после того, как первый кусок возьмет самый старший за столом. Если за столом произносится тост старшим, нужно внимательно слушать, не перебивая и не отвлекаясь на смартфон. Существует и строгий порядок тостов, а нарушение этой последовательности считается серьезным проступком. Вставать из-за стола раньше старшего тоже считается дурным тоном. Если вам крайне необходимо уйти, нужно вежливо попросить разрешения у самого старшего участника застолья. Разговор с аксакалом – это искусство. Пожилые люди на Кавказе часто обладают феноменальной памятью и любят рассказывать истории. Золотые правила диалога – слушайте больше, чем говорите. На Кавказе ценится умение слушать. Не перебивайте, даже если рассказ кажется вам затянутым. Избегайте споров, даже если вы не согласны с мнением пожилого человека – по какому-то вопросу не стоит вступать в жаркую дискуссию. Легче мягко сменить тему или вежливо промолчать. Соблюдайте дистанцию. Не стоит похлопывать пожилого человека по плечу или вести себя излишне фамильярно. Есть и темы табу. Не задавайте прямых вопросов о личной жизни женщин семьи, о доходах или о болезненных страницах истории, если собеседник сам не начал эту тему. Курение в присутствии старших на Кавказе избегают. Это считается верхом неприличия. Громкий смех и вызывающее поведение в присутствии старейшин воспринимается как невоспитанность. Слишком открытая одежда, например, шорты, майки, тоже могут быть восприняты как неуважение к обществу, особенно к его старшей части.
Никогда не прерывайте речь старшего, даже если вы спешите. Дайте ему закончить мысль. Отношение к старшим на Кавказе – это не просто набор правил, это философия жизни, в которой каждый человек знает свое место и чувствует свою ценность в любом возрасте. Соблюдая этикет, вы проявляете не слабость, а показываете воспитание и уважение. В культуре, где возраст почитается, мудрость ценится превыше всего. Помните, на Кавказе говорят, что старик в доме – это сокровище. И это не просто слова. И это все, о чем я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. Еще больше о традициях и культуре народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаевске 23.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Ремонт последнего участка трассы Карачаевск-Кучкулан выходит на финишную прямую. Глава региона Рашид Тимрезов рассказал, что участок протяженностью более 5 километров начали благоустраивать в апреле этого года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Готовность объекта 93%. Дорожники частично заменили основание дорожного полотна, расширили проезжую часть, уложили новый слой асфальтобетона, нанесли дорожную разметку. Осталось установить новые дорожные знаки. Данная трасса – единственная дорога, ведущая к популярному туристическому месту – живописному Махарскому ущелью. Тимрезов напомнил, что ремонт дороги от Карачаевска до Учкулана ведется поэтапно с 2017 года. Текущий участок – заключительный. Теперь к волшебной природе Махарского ущелья, его знаменитым нарзанам, водопадам и озерам можно будет добраться по безопасной и комфортной дороге. Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа посетили участники межрегионального военно-патриотического автопробега на ретро-автомобилях «Пограничники. Долгий путь к победе. Непокоренный рубеж». Автопробег охватил Самарскую и Ростовскую области, Краснодарский край и Карачаево-Черкесию. Главной целью акции стало увековечение памяти красноармейцев 25-го пограничного полка, погибших при обороне перевалов Кавказа и ранее считавшихся без вести пропавшими. На территории музея прошли встречи с молодежью, организована выставка автомобилей и оружия времен Великой Отечественной, открыты памятные таблички с именами павших красноармейцев-пограничников. Организатор мероприятия – региональное отделение Российского совета ветеранов пограничной службы. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на бесплатное обучение программированию в рамках проекта «Код будущего». Курсы по программированию, робототехнике и искусственному интеллекту предназначены для школьников 8-11 классов и студентов колледжей, обучающихся по IT-специальностям. В республике открыты 10 площадок для очного обучения в Черкесске, Карачаевске, Тиберде, Учкекении и Нижнем Архызе. Доступно на выбор 13 курсов от ведущих провайдеров, среди которых Ростелеком, IT-школа, 1С-образование, университет Иннополис, фонд развития физтехшкол, iSmart и Максимум. Прием заявлений проходит на госуслугах. Код будущего реализует Минцифры России по нацпроекту «Экономика данных».
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Че, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да? 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Почему же?
1: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
2: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Донбайе 3:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Ремонт последнего участка трассы Карачаевск-Кучкулан выходит на финишную прямую. Глава региона Рашид Тимрезов рассказал, что участок протяженностью более 5 километров начали благоустраивать в апреле этого года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Готовность объекта 93%. Дорожники частично заменили основание дорожного полотна, расширили проезжую часть, уложили новый слой асфальтобетона, нанесли дорожную разметку. Осталось установить новые дорожные знаки. Данная трасса – единственная дорога, ведущая к популярному туристическому месту – живописному Махарскому ущелью. Тимрезов напомнил, что ремонт дороги от Карачаевска до Учкулана ведется поэтапно с 2017 года. Текущий участок – заключительный. Теперь к волшебной природе Махарского ущелья, его знаменитым нарзанам, водопадам и озерам можно будет добраться по безопасной и комфортной дороге. Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа посетили участники межрегионального военно-патриотического автопробега на ретро-автомобилях «Пограничники. Долгий путь к победе. Непокоренный рубеж». Автопробег охватил Самарскую и Ростовскую области, Краснодарский край и Карачаево-Черкесию. Главной целью акции стало увековечение памяти красноармейцев 25-го пограничного полка, погибших при обороне перевалов Кавказа и ранее считавшихся без вести пропавшими. На территории музея прошли встречи с молодежью, организована выставка автомобилей и оружия времен Великой Отечественной, открыты памятные таблички с именами павших красноармейцев-пограничников. Организатор мероприятия – региональное отделение Российского совета ветеранов пограничной службы. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на бесплатное обучение программированию в рамках проекта «Код будущего». Курсы по программированию, робототехнике и искусственному интеллекту предназначены для школьников 8-11 классов и студентов колледжей, обучающихся по IT-специальностям. В республике открыты 10 площадок для очного обучения в Черкесске, Карачаевске, Тиберде, Учкекене и Нижнем Архызе. Доступно на выбор 13 курсов от ведущих провайдеров, среди которых Ростелеком, IT-школа, 1С образование, университет Иннополис, фонд развития физтехшкол, iSmart и Максимум. Прием заявлений проходит на госуслугах. Код будущего реализует Минцифры России по нацпроекту «Экономика данных».
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.